kurz nachdem ich aus der Ländern Он свое послание видел в том, двигать людей на такой высший уровень через вделание. А отец говорит, что тут есть та соль земли.